0: X Tune of the Year, The Air I Breathe by Richard Durant.
1: Escalife Remix.
2: Гра для вас, Армин Ван Бюрен.